товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!